0: всем доброе утро. Это Васаби Шоу. Сегодня у нас на календаре 8 октября, четверг, 08.01. Скоро дадут отопление. Где-то уже в отдельных районах уже начало поступать тепло. Поэтому, ребята, не паникуйте. Совсем скоро будем уже согреваться. С вами Эльвира Азарова. Это Васаби Шоу. Антон Павлов чуть позже подъедет. Как вы помните, я вам рассказывала историю, что однажды Антон пару недель назад пришел на эфир, а у него просто вот так вот из живота, вот так вот, я не знаю, как вам показать, когда вы меня не видите. В общем, торчит такая вот шишечка, вот так вот, кожа вот так вот натянутая, вот так шишечка. Его направили на всякие возможные анализы, не анализы, и он сейчас сидит в очереди с бабулечками, чтобы сдать анализы. Поэтому, ребята, он приедет чуть позже, подождем его немножко, ну а пока мы с вами же должны что-нибудь обсуждать, да? Мы же должны с вами чем-нибудь заниматься, и мы будем с вами заниматься... Конечно же, любимым делом обсуждать какую-нибудь интересную тему. У меня вообще было много вариантов, там что-то наподобие темы кофе или чай. Помните, на прошлой неделе вам очень понравилась эта тема? И я предложила, значит, сладкое или соленое, зима или лето, дом или ресторан. Антон предлагает, вот он мне пишет в переписке, изменять или нет. Возьми, говорит, такую тему. Ну, тут понятно, что мы эту тему не возьмем. Тут все очевидно, конечно же, не изменять. Да, а вот я предложила Муратику, нашему звукорежиссеру, который совсем недавно вернулся из отпуска. Вот уже второй день с нами работает. Но пока еще косяков не было. Но вот если будут, да, какие-то косяки в эфире, вот знаете, вот Муратик вернулся к своему черному делу. Мурат, ты будешь со всеми здороваться? Ты же вернулся. Не хочет, стесняется. Ему мама не разрешает, не знаю, как правильно. Да, Мурочка? Ему запретили выходить в эфир. Сказали, что у него некрасивый, неприятный голос. Вот, и что сделал наш звукорежиссер? Он выбрал тему для вас такую. Дом или ресторан? Вот где вы готовы обедать, завтракать и ужинать? Дома или в ресторане? Пишите 8-700-107-10-22. Я вам скажу так, ребята. Вот раньше я бы сказала все-таки, что с удовольствием я бы ела в ресторане. Но вот я так сильно разочаровалась во всех ресторанах, вот даже если взять очень известную сеть ресторанную, да, очень известную, у них есть даже свое приложение, у них много-много ресторанов по городу, все так красиво, как будто бы это все фэшн, не фэшн, но ты приходишь, заказываешь у них пасту, которая стоит 4500, а тебе приносят там, вот знаете, ребят, ну вот если взять вот так вот, из тарелки вот так зачерпнуть столовой ложкой, но 2 столовых ложки пасты. Там такая мини-порция, вот просто, ну, смешно, там никто не наестся. Приносит, просто это как-то зальют какими-то сливками, и вот это высушенное куриное филе обжаренное и пару грибочков. Вот, пожалуйста, 4500. Какая-то альфредо, паста не альфредо, или болоньез, там этот фарш намололи, я не знаю, из кошатины, может, не из кошатины. Мы же не видим своими глазами, да, из чего этот фарш производят. И вот это вот назаказываешь, потом, значит, когда идешь всей семьей, счет 80 тысяч. Просто один раз поесть, там, 2 салата, 2 лимонада, там, берем, например, какую-то закуску, пару пицц, и каждому, там, горячее блюдо, еще какие-то десерты, все, около 80 тысяч обходится счет. Ну, ладно, окей, даже если 80 тысяч, ты готов платить, только если там хотя бы нормальные порции, да? А там вот что-то там подадут, или салат с тунцом, там этот тунец консервированный какой-то, да, там просто навалили его, пол яйца в смятку, хотя бы 2 яйца положите в этот салат. Нет, это пол яйца в смятку, какие-то сухари посыпали, и 3 листика шпината, все, полили оливковым маслом, ПП со шпинатом. А, и еще фасолинки какие-нибудь, фасоль накидают зеленую, вот и все, вот зеленый салат со шпинатом. Вот так, ребят, поэтому давайте мы сегодня... Вот нам еще предлагают, давайте тему частный дом или квартира. Ребят, давайте завтра. Давайте завтра тогда возьмем. Но вообще мы эту тему обсуждали буквально перед отпуском, кажется, да, дом или квартира. Но у нас очень много... Сейчас я подожду. Это отлично. Да. Значит, у нас много голосов. Вот и вчера нам написали, чтобы мы выбрали такую тему. Ну, давайте завтра мы будем обсуждать, да? Только мне надо не забыть. Мурочка, можешь мне сейчас? Я забуду. Я когда уйду на песню, я забуду. Напиши мне, пожалуйста, завтра взять тему «Дом или квартира?» Что выбирают наши слушатели? Запиши, а то я забуду. Вот, ребята, вот-вот-вот. Так, что вы нам написали? Давайте я сразу перейду к сообщениям. У меня Тосечки пока нет с ним вести переговоры. Булат написал. Жена вкусно готовит, а еще я занимался ремонтом холодильников и видел, что происходит на кухнях, кафе и ресторанов. Вот, пожалуйста, да. Ну вот, ребят, еще знаете, какая вот история? Вот я пошла на днях в очень-очень такой фэшн-дорогой ресторан. У них такой туалет очень красивый, нигде ничего не пахнет, все приятно, зал уютный, комфортный. Я пошла в туалет. И в туалете стоит там кухонный работник, повар или кто, или су-шеф, ну прям так он одет. Она. И она стоит в туалете, вот в этой все, вот в этом всем своем, вот этот фартук, все. Мне лично как-то неприятно, но мы же не можем это все контролировать, да, ребят? Да, конечно, есть справки, да, у них бывают проверки. Но вот я вот, чем старше я становлюсь, тем больше у меня каких-то претензий. Вот даже лед. Я же не знаю, какую воду заморозили и закинули. Приносит тебе это ведро льда, да, к напиткам. Вот не знаю, как-то вот как будто и есть доверие, и нет доверия, есть. Но иногда лень побеждает. Иногда мне настолько лень готовить, что мы просто всей семьей где-нибудь, нам легче где-нибудь перекусить. Или бывает такое, что вот мне очень тяжело дается приготовление там восточных блюд, да, там эти манты, например, орама, лагман. Мне легче их где-то поесть, чем это дома все катать, лепить, раскатывать. Но после новостей о том, что скупали мясо собак, эти фарши, значит, там перемалывали, еще нашли чип в какой-то самсе, мне уже страшно, я уже стараюсь нигде ничего этого не покупать и не есть. Ладно, ребят, всем доброе утро. Обязательно пишите нам по теме, что вы предпочитаете больше. Ужинать, обедать, завтракать в ресторанах или все-таки дома? Вот что нам пишете. Привет, мои любимые ведущие. Я бы все ела дома, если бы умела готовить, как Эль. Но периодически мы едим где-нибудь. Плюс работа. Времени и сил уже не остается. Ребята, смотрите. У меня есть время. Я работаю только с 8 до 10. Вот с 10 утра я уже могу быть свободной. У меня есть время что-то приготовить. Но оно у меня... Но и то мне его не хватает. Поэтому я очень сочувствую женщинам, мужчинам, которые вот там до вечера работают, потом приходят домой, и они каждый день задаются вопросом, что сегодня готовить? Что сегодня готовить? Я вам очень сильно сочувствую. Потому что даже у меня не хватает ни сил, ни времени на всю эту готовку. Если я еще пошла куда-нибудь с детьми прогуляться, если я еще, например, встречаю детей из школы, если потом там еще какие-то кружки... То есть дома всегда должен быть кто-то, кто будет готовить, кто будет обеспечивать всю семью завтраком, обедом и ужином, или хотя бы завтраком и ужином, да, если в обед мы где-то там находимся, в школе, неважно где, на работе, вот. То есть все время дома должен присутствовать человек, который будет это все готовить. Готовить это полбеды. А убирать после готовки, это тоже полдня занимает, да, там испачкаешь эти кастрюли, сковородки, эти все зажарки, все переделаешь, это все надо убрать, это все надо перемыть, вот. Поэтому иногда все-таки мы идем в какие-то кафе и рестораны, но опять же, это очень недешевое удовольствие. Разочаровалась в ресторанах, нам пишут. Чеки в Алматы сейчас 7000 плюс за блюдо. Еды мало, картинки спецом перестали делать. По факту приносят дешевые продукты с соусом. Стала отдавать предпочтение шашлычкам простым и узбечкам. Шашлычкам. Предпочтение шашлычкам простым и узбечкам. Дома готовлю, только на выходных прихожу к 20 часам Аида. А вот помните, были кафешки, «Узбечка» называлась, да? Есть сейчас такие кафешки? Вот сеть была кафешек. Там, значит, очень вкусно готовили лагман и всю восточную кухню. Так. А вот еще нам пишут. Серикжан из Алматы. Конечно, дома у меня знакомый поставляет продукты в рестораны и кафе. Он не ест там. Во всяком случае, старается там не есть. Понимаете, да, ребята? Понимаете. А у нас в детстве, ребята, это я не про нынешнее время говорю, а вот давным-давно в детстве у нас было там большое хозяйство. Ну, не то, что большое хозяйство, но было оно у нас. И у наших соседей было хозяйство, да, там, значит, у них там они растили коров, бычков, кто-то там поросят. И вот как только заболевало животное, сразу звонили и вызывали. Там, например, вам надо там в ресторан, в кафе, в общепит, в столовке забирать. Вот у нас в детстве такое было, да, да. Здравствуйте, Васаби Шоу. Мой муж работал в ресторане. Все неправда то, что пишут ваши слушатели. В его ресторане, где он работал, было очень чисто, хотя он ушел оттуда со скандалом. Ресторан очень известный, там все проверялось. Срок годности каждого продукта, было все очень строго. Официантам никому не разрешали забирать ни крошки хлеба из оставшихся продуктов. Все это утилизировалось грамотным путем. Все было чисто. Мой муж был очень ответственным. Это рыбный ресторан, очень популярный. Вся рыба там была всегда свежей. А поругался он там именно с начальником. Поэтому ему пришлось уйти. Но этому ресторану мы доверяем на все 100. Написала нам девушка ресторан. Написала, да. Не знаю, верить или нет. Вот я была в этом ресторане, и однажды нам принесли жареных кальмаров. Они как будто пахли хлоркой. Вот я не стала их есть. Я попробовала, и у меня во рту прям вкус хлора. Потом, значит, я сказала официанту, сказала, мы не будем это есть, замените блюдо или просто уберите его со счета. И вот тут начинает самая такая неприятная ситуация. Он начинает звать менеджера, менеджер зовет администратора, и они все стоят и доказывают тебе, что это очень даже вкусное блюдо. Вот. Так, еще доброе утро. В основном дома, но бывает, что нет сил или желания, мы едим в ресторанах. В будние дни готовит Енешка. И еще у Муратика очень красивый голос. Пусть выходит в эфир. А он стесняется, девочки. Ему запретили. Да, его девушка его ревнует. Она говорит, не выходи, а то в твой голос влюбляются. Ты слишком красив для этого эфира. Так, а вот еще, ребят, вот у меня дочка пошла в первый класс. Месяц назад мы ездили отдыхать в горы. И там, значит, мы все заказали куриный шашлык и шашлык из баранины. Вот шашлык из баранины, было очень много тоже к нему вопросов. И там есть у них повар. Значит, мы попробовали курицу, и такое ощущение, что они курице дали вторую, а может быть даже третью жизнь. Но она как будто была с таким легким душком, и вот знаете, вот откусила шашлык, и вот какая-то прелость, вот какое-то подпревшее мясо, вот какой-то такой неприятный вкус. Значит, мы начали возмущаться и сказали, что мы не будем платить за шашлык, и есть мы его не будем. И вы знаете, кто у них? Я впервые просто такое видела. И, значит, приходит женщина, повар. Что вам не нравится? Так, давайте. Вот прям вот так. Так, говорите по одному. Кому что не понравилось? Нормально, свежее. Только что маринуем и сразу же жарим. И такая, она такая быдловатая. Быдловатый шеф-повар у них. И она прям так гасит, давит всех. Потом она берет, пробует курицу и говорит, хорошо. У нее она меняется в лице и говорит, хорошо, курицу я уберу из счета, баранину я не буду. Разворачивается и уходит. И там у нас мамочка из роддома, она отправляется там за ней. И там был администратор. И администратор начал на нее давить, гасить. Очень злой, очень агрессивный. И она сказала, ладно, мы за баранину оплатим, но за курицу мы платить не будем. Очень популярное место, ребят, горное место. Очень. И вот так они наехали, и мы просто под страхом, вот мамочка, она просто так вот немножечко так напугалась, возможно, да? Ну, понятное дело, там так давили. Вот, и мы так, ладно, думаем, оплатим за баранину, а за курицу нет. И когда этот повар вышел из нашей юрты и шел, и там одна мамочка услышала, она сказала, да, курица не свежая. Сам повар сказал, официант, он сказал, да, курица у нас вообще не свежая. То есть они подали нам не свежую, тухлую курицу. Пришел повар скандалить, она скандалила, ругалась. Потом при нас она пробует эту курицу и понимает, что ей очень противно. А там прям очень противно, ребят. Прям ты чувствуешь во рту этот тухлый вкус. Она, значит, раз так проглотила, выходила, и она, когда общалась с официантом, мамочка услышала у нас тоже. Другая мамочка из роддома, она тоже услышала. Она призналась, она сказала, курица у нас действительно не свежая, а надо ее убрать. Вот, пожалуйста, да. Так, доброе утро, Эльвира, королева эфира, и опоздон, сэр Антонс. Крепкого вам здоровья. Ребят, Антон скоро подъедет. Ну, по крайней мере, он так говорит. Мы любим больше домашнюю еду. Нам золотые любимые мамы до сих пор передают еду, несмотря на наш возраст 40 лет. Мы с супругой работаем, и как у всех, суета, школа и допики. Полностью с вами, Элечка, согласен. Многие популярные сети стали так себе, особенно мизерные порции, изменения вкуса. Во всех ресторанах и кафе есть грызуны и таракашки. Да, да, да, ребята, да. И вот запах масла, да, вот, например, ты заказываешь там картошку фри, там что-то вот пожаренное в масле, и вот у всех блюд один и тот же запах вот этого масла. Один и тот же. Так, вот мужчины нам в основном пишут очень много. Здравствуйте, я люблю есть, потому что моя жена вкусно готовит. Вот еще моя жена просто профи, она вкусно готовит. Вот честно, ребята, вот честно я признаюсь, я бы очень хотела быть мужем. Я бы очень хотела вот быть мужчиной, чтобы у меня, вот честное слово, я готова работать в 3 смены. Вот лишь бы домой приходить уютно, вкусно, для меня приготовили, за мной убрали. Вот, знаете, вести классический образ жизни наших местных мужчин. Вот мне бы очень-то хотелось. Все. Вот просто моя задача — ходить на работу, зарабатывать деньги. Я прихожу домой, дома уют, дома все классно, весь менеджмент выполнен, дети все чистенькие, накормленные, спать уже уложены, уроки сделаны, школьные вот эти все потребности, все это выполнено, меню все составлено там на неделю, там у нас готовый завтрак. Я хочу так приходить с работы, садиться за стол, чтобы мне подавали обед и ужин, завтраки, все. И чтобы думали, так, какие продукты купить, так, какие лекарства купить, какому врачу детей отвезти, да, вот я вот очень этого хочу. Я хочу быть мужчиной, у которого будет такая вот жена. Жена. Но если бы я была мужчиной, да, я бы ни в коем случае, я бы всех феминисток отменяла, да? Я бы всегда говорила, нет-нет-нет, никакой не партнерский брак, нет-нет-нет, только патриархат, я бы говорила, значит, вот будь я мужчиной, да, мужчина, я понимаю, поэтому, вот-вот, и все время бы внушала и говорила бы, вот я приношу деньги, моя задача приносить деньги, вот, и я бы ничего не делала, да, и делала вид, что была очень загруженная тяжелая работа, что сегодня был тяжелый день, приходила бы с кислой миной, сидела бы по 45 минут в туалете, обязательно придумывала бы какой-нибудь, что у меня вот конфликт какой-то произошел с начальником на работе, какие-то трудности, да, какую-то депрессию. Вот это все бы я демонстрировала, а моя жена бегала бы, да, дорогой, вот тебе ужин, вот тебе, вот, пожалуйста, вот тебе, вот салатики, там, лимонадики, все. Ложусь спать, надень красивое белье, иди ко мне. Ну, вот что-то такое, вот мне бы очень хотелось, конечно, да. А сейчас посмотрите, я женщина, я зарабатываю, и я все-таки все равно, я занимаюсь всем этим менеджментом, кто что будет есть, что мы будем готовить, что из продуктов у нас есть в холодильнике. Несмотря на то, что у меня партнерский брак, у меня супруг тоже все это делает, да, но все-таки, все равно мне кажется, как будто бы вот мне мужчиной было бы легче быть мужчиной. Да? Ладно, ребят, всем доброго утра. Пишите нам по теме. Тема сегодня такая. Вы выбираете дом или ресторан. Вот где бы вы хотели все-таки обедать, завтракать и ужинать. Так, что вы нам предлагаете, что вы нам написали? Доброе утро. Хочется тему обсуждения — межнациональные браки. Мы стараемся такие темы не брать, ребята, потому что мы однажды такую тему взяли, и началось. И понеслась, и кто-то еще позвонил, начал что-то говорить. Вот не знаю, всегда найдутся какие-то провокаторы, да, которые увидят в этой теме, возможно, какие-то... какие-то оскорбления для себя или для другого, что-то. Не хочу, не берем мы тему межнациональные браки и не будем брать, ребят, не будем. Потому что начинается, кто-то что-то позвонит, скажет, потом кто-то пожалуется, потом какое-то сообщение прочитаешь, опять какие-то жалобы. Я вообще не знаю, ребят, уже. Я не знаю порой, как мне вести эфир, чтобы там никто не жаловался, чтобы всем было так сильно приятно, чтобы ничего эго не задеть. Поэтому все. Женитесь на ком хотите, делайте, что хотите, спите с кем хотите. Это ваше личное дело, да. Мы сегодня обсуждаем, вот где вам лучше обедать, где вы предпочитаете обедать, рестораны или все-таки дома, да. А вот такую тему мы брать не будем. Вот завтра вот обсудим, что вы выбираете, там, дома или квартира. Все, вот это мы обсудим, все. Так, предпочитаю дома. После приема пищи вне дома на мероприятии минимум неделю не могу смотреть на еду в ресторанах. Настолько чувствую дискомфорт в ЖКТ. ЖКТ. Так, приветик, мое любимое радио. Снова Айка из Алматы. Эля, большинство женщин, как и вы, и деньги найди, и дома все сделай, а кушаем только дома. Полезно и недорого. Да, но вот чтобы вся семья питалась дома, кто-то, вот вы, мужчины, задумайтесь, кто-то же должен обеспечить этой едой всю семью. И чтобы это было вкусненько, чтобы всем это подходило. Бывает такое, что в семье, например, кто-то не ест мясо, кто-то ест другое мясо, кто-то любит говядину, кто-то предпочитает курицу, да. И вот все время надо кому-то угождать, кому-то угождать. Да. Все, ребята, пишите по теме. Ой, я тут одна с вами уже 21 минуту в прямом эфире. Все, ребят, давайте сделаю перерыв, пару песен, потом у нас гороскоп, потом уже будем обсуждать с вами обязательно эту тему. Всем доброе утро, просыпаемся, пишем 8-700-107-10-22, это номер нашего WhatsApp.
1: Осень, время, когда...

0: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби» гороскоп. Утасарова
1: и Павлова. Итак, ребята, по многочисленным просьбам гороскоп озвучиваю прямо сейчас. На сегодня. Сегодня у нас, между прочим, уже 8 октября. Время 08:28. Овны. Сегодня важно сохранять спокойствие в общении с близкими и не поддаваться на провокации. Если возникнет спор, лучше сначала остыть, а потом спокойно обсудить ситуацию. Тельцы, добавьте в привычные дела немного творчества и новых подходов. Это поможет избежать скуки, сохранить концентрацию и улучшить настроение. Близнецы, составьте четкий план и распределите задачи по важности. Организованность и внимание к деталям помогут избежать ошибок и лишней суеты. Раки – это удачный день для отдыха, тишины, заботы о себе. Любимое занятие или домашний уют помогут восстановить силы и эмоциональное равновесие. Львы – новые знакомства могут принести приятные впечатления и хорошее настроение. Будьте открыты к общению, но не спешите судить о человеке по первому впечатлению. Девы – сегодня важно уделить внимание собственным потребностям и не забывать об отдыхе. Баланс между работой и личным временем поможет снизить напряжение. Весы, эмоциональный подъем поможет взяться за дела, которые вы давно откладывали. Главное – правильно распределить энергию и не тратить ее на второстепенное. Скорпионы, не бойтесь экспериментировать, искать нестандартные решения рабочих вопросов. Новый подход может помочь справиться с задачей, которая раньше казалась вам очень сложной. Стрельцы, не спешите хвататься за все накопившееся сразу. Выберите несколько главных задач и работайте в спокойном темпе. Козероги, сегодня стоит дать близким возможность самостоятельно справляться с посильными задачами. Даже дети могут приятно удивить вас своей ответственностью и самостоятельностью. Водолеи, хороший день для изучения практических навыков, которые можно сразу применить. Новые знания лучше запомнятся, если вы попробуете использовать их на практике. Рыбы, если вы долго ждете чужого решения, определите для себя конкретный крайний срок. Это поможет перестать зависеть от ожидания и вернуть контроль над ситуацией. Да, вот такой гороскоп у нас на сегодня. А тема звучит следующим образом. Что вы предпочитаете? Вот где вы предпочитаете обедать, завтракать и ужинать? Да? Дома или все-таки в ресторане? Пишите. 8-700-107-10-22. Вот тут Тосечка мне пишет. Я еду. Все, он уже в пути. Буквально минут 15 уже будет в эфире. Что вы нам написали? Давайте быстренько пробегусь по вашим сообщениям. Эльвира, обсудите тему смену часового пояса или вам не разрешают? Нет, почему нам не разрешают и нам не разрешают? В общем, мы не берем эту тему, потому что мы когда-то ее предлагали. Все хотят, чтобы вернули время. Все, там голосовали, потом открыли же... Как-то скажи, Мурочка, открыли, чтобы это там петицию на e-petition открыли же. Там можете, вот, пожалуйста, кому надо, вот, проголосуйте. Вот и все, ребят. А всю весь эфир, понимаете, тут нам же надо выбрать конкретно, да, вот, и все-таки это не совсем супер развлекательная тема, поэтому мы ее не берем, ребят. У нас утреннее развлекательное шоу. Очень удобно, да-да-да-да-да. А вот пишут, очень удобно заготовить домашние полуфабрикаты в большом объеме, но мы с женой это уже 7 лет обсуждаем, написали нам. Так, всем добрый день. У Ажешки дома Баурсаки Каймак, Талкан и чай старый. Ну, хорошо, хорошо. У Ажешки дома всегда хорошо и уютно. Но все-таки, где вы предпочли бы обедать, завтракать и ужинать? Да, не все время же Ажешку свою там напрягать. Доброе утро, Эльвира. Раньше любили ходить в кафе, но сейчас стало все какое-то однотипно безвкусное. Единственное, зачем хочется сходить, это поесть какой-нибудь специфичной кухни. Остренькое. Остальное уже практически все время едим дома. Вот еще сейчас такой кризис, с деньгами не очень. Плюс ЗП мою задерживает, поэтому мы стараемся все-таки питаться дома. Спасибо моей любимой жене за то, что готовит и удивляет нас такими вкусными ужинами и изысками. Именно поэтому у нас была договоренность. Я хожу на работу, я отвожу, развожу и привожу детей, а моя супруга дома готовит для нас вкусняшки. Молодцы, молодцы. Обо всем нужно договариваться. Так, привет, Эльвирочка, я сама люблю готовить, но только в неделю один раз на выходных. Допустим, сделаю том-ям с креветками и на второе куриные котлеты с пюре. И ем его с понедельника по пятницу точно. С пробками, пока домой доеду, сил нет вообще. Люблю в Алматы только один ресторан. Не буду говорить, какой, ребята, не хочу рекламировать. Особенно летом на террасе, смотря на Эйфелеву башню. Ну, примерно уже поняли, где это находится, да? Если ты видишь Эйфелеву башню. Там очень вкусный салат, шпинат с кониной, стейк дьявол. Также шашлыки всегда очень свежие, вкусные. Но это уже прям реклама покатила. Прямо она вот тут уже расписывает, какие там, значит, и эти напитки, и все. Не-не-не-не-не. Все, дальше я озвучивать это не буду. Это прям рекламный текст какой-то. Здравствуйте, ребята. Не просите у вас Васаби-шоу обсуждать тему смены часового пояса. Уже они говорили, что им тоже хотелось бы другого, но лучше вам подписать, зайти петицию. Вот написал наш слушатель. Вот. А еще доброе утро. Конечно, обед в ресторане. Ага, сейчас я еще ужин приготовлю, уроки с детьми сделаю, поработаю, домашние дела переделаю. И после всего этого еще добровольно выберу готовить себе обед дома. Нет уж, спасибо. А все, кто говорит, да зачем ресторан, можно же дома поесть. У вас случайно жена дома не сидит? Задается вопросом наша слушательница Юлия. Ребята, а вы видели этот тренд был когда-то там месяц назад в Threads. Вы видели, когда девушки цитируют слова мужчины? «Ничего дома не готовь, я буду есть то же, что и ты, то же, что и я». И там выкладывают кусочек огурца, кусочек вареного яйца, какая-то там сосиска с кусочком сыра. Понимаете, да, мужчины? Вот если вы думаете, что мы готовим для себя, мы готовим для семьи. Или вступая в брак, мы хотим сделать приятное вам. Поэтому мы готовим какое-то блюдо, да, такое вот, знаете, там какие-то всякие котлетки, голубцы и прочее, прочее. Мы все это готовим, потому что у нас дома есть супруг и есть дети. Например, когда я жила одна, я вообще никогда ничего не готовила. Вообще, я даже удивлялась тому, когда вот человек, люди вот живут одни, по одному, там, ну, холостяки, да, человек живет один, и он сам себе готовит. Он прям покупает продукты, сам себе готовит. Вот мне кажется, это вообще крайне невыгодно этого делать. Мне кажется, дешевле где-нибудь перекусить и все. Доброе утро, княгиня эфира. О, меня так еще никто не называл. Меня зовут Вячеслав. Я предпочитаю восточную кухню. В восточных кафе всегда большой выбор вкусных и разнообразных блюд. Особенно люблю лагман. Стараюсь практически каждый день обедать в разных заведениях. А в таких заведениях, например, в Боралдае, на Воднике есть лагванхана, где я частенько обедаю. Вкусно, сытно и по-домашнему. Для меня хороший обед – это обязательно что-нибудь из восточной кухни. Да, да, да. Так, сеть очень известных пиццерий раньше была на хорошем уровне, но в последнее время, после того, как уволили шеф-повара, поставили у руля приходящего члена семьи, кто удачно подженился, и все стало не очень. Что вы несете? Что за кухонные разборки? Порции сократились наполовину, волосы ли скрепки в еде, пицца стала такой тонкой, как лист бумаги, а сыр даже не тянется. А раньше было одно из наших любимых мест как для обеденного времени, так и для праздников. Печаль. Вы так пишете, как будто бы вы какой-то оскорбленный бывший сотрудник. Если вы знаете, что там кто-то на ком-то подженился, кто-то взял кого-то, какого-то члена семьи на кухню работать. Вы пишете, как будто бы вы знакомы с бывшим шеф-поваром. Да? Странное такое сообщение. Доброе утро, Эльвира. Однозначно только дома. Я почему-то после кафешки постоянно голодная. Дома дожираю потом, Вовчик. Здравствуйте. Самое вкусное – это дома, как мама готовит. А вот знаете, как мы ходим в ресторан, ребят? Вот, например, если я с дочками и с мужем мы идем в ресторан, у меня супруг практически ничего не заказывает. Он просто ждет, что мы что-то недоедим или что-то неудачное закажем, и он все это просто доедает за нами. Вот. Вообще. Я считаю, это прям вот идеальное поведение мужчины в ресторане. Да. Себе ничего не брать, а просто доедать за всеми своими домочадцами. Класс. Экономия, ребят, экономия. Доброе утро. Получилось поесть уже хорошо. А если два раза в день, то праздник, значит. А, ну, то есть ему некогда вообще есть. Так, доброе утро, хорошего утра. Антон, убирай заразу. А какую заразу? Это вы про меня, да? Вот как-то звучит, как будто меня надо убрать. Здоровья вам двоим. А, если нам двоим, значит, ты имеешь в виду заразу ту, которая у него в организме. Все понятно. Я готовлю в семье, так как раньше прихожу. Жена готовит в воскресенье коронный плов. Два раза в неделю ходим в кафе. Да, так, надо найти время, петицию подписать. Да будет солнце в наших окнах. Вот так, так, так. Так, вот еще что. Ну все, не по теме написали. О, ребята, я же вам все рассказываю. Я же вам вчера не рассказала, что вчера произошло. Значит, я вчера припарковалась, отвезла дочку там на спорт, в общем, там на теннис отвезла. И сижу, припарковалась, все, вокруг никого. Напротив меня стоит BMW X5. И тут, значит, в какой-то вот автомобиль там подъехала и садится молодежь. Там, кажется, четверо девушек, там парни что-то там, трое девушек, двое парней что-то так, они все так раз-раз-раз набились битком в автомобиль. И этот автомобиль на узкой проезжей части почему-то начинает разворачиваться. И я думаю, странно, он же не воткнется. Я сижу и наблюдаю. И думаю, ну он же не сможет там нормально развернуться. Я удивилась, потом думаю, ну, может быть, он какой-то профессионал, который может как-то вот развернуться так, что даже вот мне кажется, что я там не воткнусь, возможно, я не настолько опытная. Пока мои мысли вот так, пока я сама с собой спорила и предполагала, как он сможет развернуться, он просто со всей дури ударяет вот BMW, машину, которая припаркована напротив меня. Она припаркована, и он, значит, такой удар сильный, он просто ударяет BMW вот так вот в бок. Прям такой звук очень жесткий, такой «дах!» такое вот, да. Я думаю, ну все, сейчас они все выйдут, сейчас они будут, значит, звать владельца BMW. Нет, ребят, он ударил один раз, он опять дал вперед, второй раз ударил и поехал дальше. Вот как-то так вот, не знаю, или так вот получилось, как-то он дважды не воткнулся, дважды вот так раз-два быстренько так ударил и уехал по газам. Я выхожу, вокруг никого, ни одного свидетеля, только я это видела. И тут во мне борется вот это, вот знаете, вот Антон, как меня учил, никогда ни на кого не стути, никогда никого не сдавай. Это вот Антон, да? И я, которая всю жизнь кого-то сдавала. И во мне начали вот бороться вот такие вот непонятные чувства. Я думаю, ну как так-то, как так? Он же уехал с места ДТП. Я взяла, достаю телефон, сняла все это на видео. Думала, может быть, будет на панели там этот номер телефона владельца BMW. Нет, не увидела. Потом проходил мужчина, я его остановила, спрашиваю, а вы не знаете владельца данной машины? Он увидел эту вмятину, говорит, а что случилось? Я ему это все рассказываю. Мы стоим, такие баталии, значит, устроили, что делать. И так прошло минут пять. И я смотрю, за нами наблюдает внимательно девушка такая, блондинка. Она стоит, это такая красивая, эффектная девушка. Она стоит, на нас смотрит, и как будто бы она подслушивает наш разговор. Я говорю, здравствуйте, вы нас подслушиваете, вы не знаете владельца BMW? Она говорит, я владелец. Я говорю, а почему? Она стоит через дорогу от нас. Она подходит, говорит, а что случилось? Я ей начинаю рассказывать, и в процессе выясняется. Она говорит, а я выхожу вот так громко сплетничать, разговаривать, и я сделала вид, что как бы там чем-то занята, чтобы подслушать ваши сплетни. То есть владелец автомобиля, она стояла, просто подслушивала наши разговоры, она даже не знала, что ее автомобиль ударили. Бывает же такое, что там тебе приходит сигнал, там что-то. Вот, пришлось ей рассказать. Вот, ребят, вот, пожалуйста, никогда так не делайте. Но это было очень прикольно. Ну, не то, что там ударили автомобиль, а то, как владелец автомобиля не подходил к своему автомобилю, наблюдал за нами и подслушивал все наши разговоры. Потом она подошла, я ей скинула видео, в общем, я ей помогла. Вот, я знаю, что если бы сейчас в студии был Антон, он бы меня осуждал. Он бы так не сделал, ребята. А я как владелец автомобиля и автолюбители, я предпочту все-таки делать вот такие действия, да. Все-таки, да-да-да. Антон, вот Антон мне пишет, сдавала, как ты так могла? Почему сдавала, ребята? А как бы поступили вы? Я единственная, кто это видел, это же беспредел, правильно? Надо же рассказать владельцу автомобиля. Там такая была хорошая вмятина, там он как-то так вот прям жестко так вот за эту краску содрал. Ну все, ребят, всем доброе утро. Давайте пару треков, и надеюсь, Антошка уже добежит к нам.
0: Доброе осеннее утро. Напоминаю.

0: Осеннее утро. Максимум энергии. Ты слушаешь Васаби.
1: Ребята, голоса разделились. Да, мне тут написали, что я поступила некрасиво, что сдала участника ДТП, а кто-то сказал, классно, правильно поступила. Но те, кто пишет, правильно поступила, их гораздо больше, чем те, которые пишут, что не надо было этого делать. Ребята, вы вообще в адеквате? Вы все сейчас владельцы автомобилей. Вы бы хотели припарковаться, а потом прийти, а у вас там полбока снесли, просто разбили вам машину, и никто не знает, и никто никого не сдает. И все молчат. Вы бы хотели оказаться в этой же ситуации? Что за бред вы несете? Виталий написал вот по теме. Кстати, тема сегодня такая. Где вы предпочитаете завтракать, обедать и ужинать? Дома или в ресторане? Пишите 8 700 107 10 22. Виталий написал, что дома. Вот он голосует. Так, еще. Если человек молчит о правонарушении, то он способствует беззаконию. Антон, значит, тот еще. А вы молодец, спасибо большое, ребят. Так, вот еще доброе утро. Тема «Жена старше мужа, плюсы и минусы, это хорошо или плохо?»

ну, я не знаю, как, на прокат, не на прокат. Почему я так не вглядывалась? Ну, просто стоял автомобиль, там девчонки общались, пацаны с ними, значит, они сели и быстренько вот так вот ударили машину и быстренько уехали. Я выбегаю, там только я была, только я это видела, я не знаю. Ну, написано вот белая машина, написано «Амода», и там куча-куча по бокам было наклеек, вот так. Вот все, что я помню, ну, там, наверное, уже разберутся, потому что там есть видеонаблюдение, я сняла на видео, скинула владельцу автомобиля. А, еще. Так, ну, мне кажется, я поступила правильно, я не знаю, вот почему-то меня здесь отругали. Ребят, все ваши сообщения вижу, спасибо за поддержку. Эльвира, так поступил бы каждый сознательный гражданин. Вы прелесть, Вовчик. Вовчик, спасибо тебе большое. Так, теперь давайте перейдем к обсуждению темы. Что нам написали? Доброе утро, я люблю для домашних готовить завтраки. Я сама люблю завтракать в ресторане. Потому что с утра всех накормил, всех напоишь, себя нет сил и себе сделать красивую какую-то сервировку. Готовку не получается. Поэтому сама люблю позавтракать в тишине и спокойствии где-нибудь в ресторане или в кофейне. Спокойно можно уделить время для себя и попить кофе. Эльвира, здравствуйте. Вы очень часто говорите, что вам супруг во всем дома помогает. Он что, совсем бездельник? Ребята, смотрите, у всех бывают разные графики работы, да? Я работаю по будням с утра. Да? Будни мой супруг в основном свободен или занят, но после обеда. А он работает по выходным. По выходным. То есть он работает субботу, воскресенье, пятницу, субботу и воскресенье он работает. Все остальное время он дома, поэтому он выполняет всю домашнюю работу. То есть он готовит завтраки, да, там он делает какую-то там уборку по дому, может погладить, перегладить все белье, которое с вечера там постирала, я развешивала, да. А утром он это все белье снимает, сортирует, значит, все это наглаживает. Вот. Вот такая у нас система. Все, все. Причем тут он бездельник. Даже если он бездельник, вот, да, вот, я не понимаю, тебе какая разница? Ну, вот конкретно тебе зачем? Вот мне конкретно зачем, если у кого-то вот муж, у мужа график, он работает онлайн? Ну, мне какая разница, да, вот? Я никогда не скажу, а у вас муж, он как, он чудо, это целыми днями дома, а он бездельник? Вообще, ребят, вот вообще я поражаюсь вам. Что это вообще? Что за вопрос? Доброе утро, завтракаю 6:1 в ресторане, потому что работаю там поваром, правильно вы сделали, это машины арендованные, а это арендованная машина, значит, да, ребят? Я вот просто не разбираюсь, мне показалось, это то ли такси, то ли что, ну, какие-то наклейки по бокам. Кажется, как это, каршеринг? Вот еще написали, я тоже соседу нашла таксиста, который... шоркнул и уехал. И сама я также, когда шоркнула, написала письмо с телефона. Остаться на месте не было времени. Насчет темы. Больше люблю домашнюю еду, но иногда устаю готовить. Ходим по ресторанам. Да, да, да. Ребят, если вы чью-то машину задели, ну, оставьте записку, ну, напишите, снимите это на видео, да, что я вот задел там автомобиль, скиньте это куда надо, да, напишите, обязательно найдите владельца автомобиля. Ну, не поступайте по-свински, вот честное слово, ребят. А вот так просто взять, ударить машину и уехать, быстренько по газам дать и свалить, это ужасно, ребят, не делайте так никогда. Так, доброе утро, по теме кушать дома. Дома вкусно, кафе, да? Все сети питания, особенно сети типа итальянские кухни, испортились. Вот, вот, ребята, я тоже об этом говорила. Вот есть такая сеть ресторанов, там итальянская кухня. Там приходишь, ну вот честное слово, ну невкусно. Или просто приносят тебе мини-порцию какую-нибудь, подают и ужасно. А еще бывает такое, ты приходишь в кафешку, все вкусно, все чисто, опрятно. Заходишь в туалет, там просто сарай, а не туалет. И у тебя вообще портится весь аппетит, тебе вообще не хочется там находиться. Бывает и такое, ребят, бывает. Еще, кстати, вот официанты очень сильно портят настроение, очень сильно. Вот, например, ты что-то о чем-то попросишь, он делает вид, что он тебя не услышал. И вот у тебя портится впечатление об этом ресторане только из-за официантов. Потом у тебя нет настроения, тебе уже вся еда кажется невкусной, какой-то пресной. И еще у меня вот, кстати, внимание, ребят, кто работает в ресторанах, в общепите, почему хлеб вы всегда приносите после? А вы не хотели бы взять хлебную корзину? Да, конечно. Хлебная корзина у нас стоит 3500. Ну, приносите, у нас там

0: Грехини, не грехини, 5 сотов хлеба, эту пшеницу специально для вас выращивали. Окей, давайте, несите корзину хлеба, но, пожалуйста, принесите ее до того, как вы принесете горячее блюдо. Нет, мне принесут все супы, борщи, все принесут, и только в конце мне приносят этот хлеб, который я вообще, он мне уже не нужен. Уже не нужен. Так, а стучать нехорошо в других случаях. Например, сосед машину прогревает во дворе больше 5 минут или моет около дома. А, в этом случае он говорит, стучать нехорошо. А в других случаях можно. Так, если желтая наклейка, скорее всего, был каршеринг. Я вот не поняла, ребята, вот бывает же такое, ты не вглядываешься. Ну, какие-то там росписи, какая-то такая наклейка. Я подумала, возможно, это какое-то такси. Да. А, доброе утро, подарил своей аэрогриле, хочу сказать, что это чудо чудесное, и готовка стала в кайф для жены. А так, кто не прочувствовал настоящий голод, не поймет вкус хлеба. Мир всем, ваш карагандинец в Алматы. В Алматы. Вот тут написали, ишь ты, нос воротите от ресторанов, ведь когда-то был голод, а сейчас вам все, видите ли, невкусно. Так, давайте я отвечу. Смотрите, ребят, вот это опять же, вот что за обесценивание людей, да, вот что это происходит? Если ты приходишь в ресторан, где ты платишь деньги, а это блюдо конкретно там, тебе приносят эту пасту, там одна столовая ложечка вот так тебе вот так вот кинули, соусом полили, все, ну, две столовых ложечки, да, тебе поставили эту пасту, а эта паста стоит 4500. Ты за это отдаешь деньги. Счет на двоих у вас выходит за обед 35-40 тысяч. Со всеми напитками, хлебом, салатами, да? Ты платишь такие деньги, но получаешь на выходе мини-порцию. Или невкусную, или пресную еду. Понимаете? Мы вот об этом говорим. Причем тут вот голодали, не голодали? Вообще это не по теме. Так, вот тут я терпеть не могу, когда обесцениваются чувства людей, да, вот написала нам девушка, меня бросил муж, мне так больно, что мне делать, я не знаю, как мне жить, и обязательно найдется какая-то гадюка, которая напишет, ну и что, вон остаются женщины с 5 детьми, ничего, выживают, что ты ноешь, они тоже ноют, те женщины, которые остались с 5 детьми. Всем тяжело, но это не значит, что кому-то прям очень сильно тяжело, а кому-то как будто бы даже если ему чуть полегче, то значит его чувства нужно автоматически обесценивать. Да? Ой, тебе больно? Ты порезал пальчик? Тебе больно? Ну тебе же не ампутировали руку, ну братан, ну что ты ноешь? Вот что это, ребята? Ну будьте вы человечнее, что вы такие злые? А потом вы говорите, это радиоведущая на радио, она такая злая, такая злая. На себя посмотрите. Так, Васаби, привет. Адресую свое сообщение автору сообщения «Муж-бездельник». Запомни, не бездельник и... А, запомни, бездельник и без денег. И делать такие выводы, это подчеркивает свою необстоятельность. Может, этот человек за день делает твою месячную зарплату. Ребята, скажу вам так. Мой муж на выходных может заработать так, как я, работая тут, должна буду работать... Сейчас я вот... Подождите, я сейчас не соврать. Это моих 3 месяца работы. 3 месяца работы, ребят. Вот. 3 месяца работы на радио, хотя я не жалуюсь на свою зарплату. Вот он может заработать, например, только на выходных. На выходных. Вот. Что еще написали? Здравствуйте, Васаби Шоу. Очень вас давно слушаю, люблю. Мой муж работал в сети известных ресторанов. Он сам там не ест. И знает, как дать вторую жизнь любому продукту. Ну, зачем вы так, а, ребята? Ну, что вы творите? Ну, все теперь. Вообще теперь никуда не пойду. Все, Муратик, давай, переходим в следующий час.
1: Осень со вкусом васаби. Бодро, ярко и с отличной музыкой на Energy FM.

0: Ребята, любимые, вы спрашиваете, где Антон Павлов. Так, заходим в геоданные. Вот прямо сейчас зайду, сейчас посмотрю, где Антон. Сейчас, так, центральный стадион, проспект Абая. Он уже вот-вот рядом. Рядом, а, он проспект, а, нет, подождите, я перепутала. Да, проспект Абая, Сейфуллина, Абая Сейфуллина. Да, да, да, все, я его вижу. А, ребята, всем доброе утро, мы сегодня с вами обсуждаем тему такую, где вы предпочитаете обедать, завтракать и ужинать? Будь у вас, давайте так, будь у вас много-много денег, вот вы бы готовили дома, домашнюю еду бы все-таки предпочитали, или же обедали бы в ресторанах, пишите 8 700 107 10 22. А, доброе утро и хорошего вам дня, Эльвира и Антон. Недавно открыл для себя пункты общественного питания, то есть столовые, все вкусно, как я люблю, хочешь солянку, хочешь рассольник или другой супчик. Если дома, то надо готовить целую кастрюлю, а тут пришел, поел и все. Каждый раз беру разные блюда, которые никогда дома не готовили. А еще готовые манты берем домой или полуфабрикаты. Именно в столовых они как домашние. Берег из Кокшетау. Да, да. Так. А вот пишут, мне противно что-либо есть в ресторанах и так далее. Я же не знаю, какими руками это все было приготовлено. Ой, ребят, знаете, о чем я думаю? Вот если так задуматься, вот вы покупаете домой продукты, да? Вот кто-то говорит, мы не едим еду из пластика. Везде пластиковые трубы вот вы устанавливаете у себя в домах, да? И, значит, там протекает эта вода из-под крана, все это в фильтрах, все там пластиковое, вся продукция в пластике. В пакетах все продается, везде кругом пластик, то есть от него никуда не уйдешь, да, все перевозят в этих каких-то пластиковых контейнерах и прочее-прочее, в пластиковых ящиках, в пластиковых банках, бутылках, соусницах, в этих всевозможных, как забыла, ладно, не помню. Если так задуматься, вот когда вы боитесь где-то поесть что-то не то, да, например, и покупаете домой кучу-кучу продуктов, бывают такие блюда, вот которые легче поесть в ресторане, легче и дешевле, чем пока ты это все наберешь, все эти там эти, если ты хочешь что-нибудь изысканное, и то оно получится не так, как в ресторане, да, где знающие люди приготовили, как положено, там тот же том-ям или что-то еще. И мы же не знаем вообще, когда вот, если так задуматься, мы когда что-то покупаем, мы не знаем, вот мы купили мясо, но мы же не знаем, какое это мясо, чье это мясо. Ну да, мы купили говядину, но мы же не знаем, чем кормили эту корову, да? Получала ли она прививки, а если получала она эту вакцину, из чего эта вакцина? Но если так задумываться, можно просто додуматься до паранойи просто, да? Там покупаешь тот же хлеб, ну ты же не знаешь, сколько рук этот хлеб там месила, там, я не знаю, закладывала в эти формы, развозила, завозила. Ты приходишь в магазин, а он весь в пакетиках. Кто положил его в пакетик, да? В какой пакетик? И почему мы так доверяем пластиковому пакетику? Они же все не стерильные, да? Мы же не знаем, как эти пакетики вообще делают. Вот мы там, ой, в пакетик там сложили, ой, пакетик, вот это вот давайте перчаточками, давайте вот пакетиками. Вот берем вот хлеб, кладем его в пакет. Но этот пакет же, он же не стерильный, он же не чистый, он тоже грязный внутри. Или они все стерильные, эти пакеты, вот эти пищевые пленки. Мы же тоже, они же не стерильные. Просто вот пищевые пленки какие-то, вот какая-то посуда. Это мясо, молочные продукты мы покупаем, да, там, возможно, все чисто, но мы же не знаем, из чего это вот весь полный состав, да, там написано натуральное молоко, но мы же не знаем, откуда это молоко, мы этого не знаем. Но я, например, раньше видела в детстве, когда мы занимались там и домашним хозяйством, и наши соседи, там, например, если какая-то корова заболела, это молоко они сами не пили, они просто это сдавали в общепит. Просто приезжала машина, они туда сдавали ведрами это молоко, потому что у коровы там мастит, у нее там гноится грудь, и это все сдаивали, эту корову потом в колбасный цех или еще куда. Но это было в моем детстве. Сейчас я не могу вообще как-то подтвердить или опровергнуть информацию. Я не знаю, ребята. Я с этим сейчас не сталкиваюсь, но я говорю лишь о том, что в моем детстве было так. Но мое детство было очень-очень давным-давно, лет 30 назад. Лет 30 назад вот было такое, что наши вот соседи, они так делали. Это я сама видела своими глазами. Вот что видела, то я вам и рассказываю. Сейчас я не знаю, поэтому я, что делаю я? О, Тосечка зашел в студию. Что делаю я? Я вообще не парюсь, я вообще стараюсь не думать. Вот Антон, вот он тоже старается вообще не
1: вообще
0: думать.
1: Не да, вообще вот, не думает.
0: Да, что доброе утро всем.
1: Доброе утро, здравствуйте.
0: Вот, прибежал, опоздал. На целый час и 12 минут.
1: Хозяйка, зато я летел к тебе, знаешь, несмотря на что, единственное, меня это успокаивало.
0: Знаешь, что мне нравится? Вот когда ты есть, у меня какой-то фон. Вот даже вот Антон заговорил, и как будто бы я уже такая полная в эфире, наполненная, да? А вот когда я говорю, вот просто мой голос в пустоту какую-то.
1: Нет, хозяюшка, все, я с тобой, я рядышком.
0: Я как будто звучу как-то одиноко, не
1: так. Я тоже без тебя одинокий голубь на карнизе за окном.
0: Подожди, я тут разговариваю, Тосечка, я...
1: Что-то странное звучало.
0: Одинокий голубь на карнизе...
1: Одинокий голый.
0: Одинокий голубь?
1: Нет, одинокий голубь на карнизе за окном. Это странно.
0: А голубь тоже нельзя говорить.
1: Ну, голубь что-то мне не особо.
0: Антон, может, ты пойдешь куда-нибудь там, где по феньке ботают?
1: Не-не, хозяйка, как голубь хочешь синица, говорить. Хочешь...
0: Утренний петушок нельзя говорить, это оскорбление, да? Нельзя на кого-то пожаловаться, ты терпила, написала заявление. Почему
1: стоп,
0: будучи людьми свободными,
1: я
0: по феньке
1: так.
0: Ботаем? Ты меня уже бесишь
1: хозяйка,
0: с первой
1: подожди.
0: Минуты. Уходи вон отсюда.
1: Мальчиков в отдаленных районах от центра, там, Таста, Коксай, их с детства во дворах обучали этим феням. Это как бы в школе преподавали, можно сказать так.
0: Да, я все понимаю. Ну вот, ребят, я не закончила свою мысль касательно того, что вообще надо жить и не париться. Ребят, давайте не заморачиваться. Ой, откуда эта колбаса?
1: Нет, давайте, если париться, то только в банях.
0: А вдруг это животное сдохло? Да ешь ты колбасу, хочешь съесть колбасу?
1: Вот, так это ты говоришь? Это ты говоришь?
0: Колбасу. Не, ну, например.
1: А, ну да, я вообще не парюсь.
0: Захотела ты какие-то шпроты, не проты, там эти... Ешь, пожалуйста, захотела, ешь, вот, пожалуйста. Да, что хотите, то и ешьте, не заморачивайтесь. Нет, когда человек избегает там походов в ресторан, то есть до такой больной ситуации, когда он думает, ой, там кто-то прикасался руками к его еде.
1: Ну нет, это
0: а
1: уже...
0: вот то, что вы покупаете,
1: нет,
0: там тоже
1: хозяйка,
0: везде прикасались
1: руками. Хозяйка, я скажу так, это, скорее всего, это уже, ну, это уже что-то клиническое, да, это мне все-таки это диагнозом кажется, когда человек боится ко всему прикасаться, да?
0: Да.
1: Несмотря, ну, есть, конечно, тревожные люди, такие, как ты. Вот ты, например, да, сейчас не ходишь туда, где, ну, такие обычные, где вот делают фарш, короче.
0: А, фарш я никогда не беру, никогда,
1: то есть,
0: ребят.
1: То есть только цельное мясо заказываешь,
0: да, цельное.
1: Знаешь, где-то в ресторанах.
0: Беру.
1: Это у тебя вот, например.
0: Да.
1: Я вот я могу пройти возле любой самсычной, если мне все нравится
0: не
1: и не париться. Да.
0: А если ты узнаешь, что это из кошки и собаки, ну и ладно, да?
1: Я стараюсь не думать.
0: А, не думать. А если вот тебе скажут, это из кошки и собаки?
1: Нет, если преднамеренно там...
0: Ну, ты же был во Вьетнаме, вчера же мы новость озвучивали,
1: нет,
0: что там из собак готовили.
1: Подожди, мой мозг мне говорит, что я ел в кафешках, где не готовили таких вот из такого
0: молодец.
1: Мяса.
0: Молодец. Вот, все. Ребята, вот философия
1: это, Антона. Это вы ходите в каких-то странных кафешках, я в нормальных, где нормальное мясо.
0: Да, да.
1: Ну, на крайний случай там, курица.
0: А если попадется вот этот чип собачий? Он случайно туда попал?
1: Я не смотрю на чипы.
0: Ну нет, а если
1: я просто подумал, что это ворсинка какая-то выкинула. Ну, я не буду рассматривать, ну зачем мне это надо?
0: А если волос в еде попадается, ничего страшного тоже.
1: Вот
0: ты не
1: это
0: откажешься.
1: Нет, вот это вот прям.
0: Это неприятно, да?
1: Да, особенно если длинный, так тянешь его. Фу. Фу, да. Я просто представил на секунду.
0: Да. Вот еще на перчатках...
1: Ты знаешь, я тебе скажу так,
0: да
1: хозяйка, извини,
0: такое?
1: Пожалуйста, но я просто скучал, я ехал и не слышал тебя, потому что там в автобусе у меня наушников нет, громко бы тебя слышали.
0: Сдал сказали. Анализы?
1: Да, ты, слава богу, сдал.
0: Так, дальше.
1: Так вот, смотри, ты знаешь... Если вот, например, настолько вот прям все вот это заморачиваться, да, ну вот опять же таки, как вот такие люди, как ты, проще сразу выбирать ресторан или вообще никуда не ездить. Я смотри, даже вот...
0: Но я стала реже ездить, потому что я стала заморачиваться.
1: Смотри,
0: но с другой стороны...
1: Но с другой стороны, вот ты сказала, а если, например,
0: думаю.
1: Волос попадется? Волос может попасться как и в замечательном ресторане, в сверхклассном,
0: может.
1: Так и в обычном, в обычной самсычной.
0: Да.
1: Так что тут никто не застрахован, понимаешь? И тут как-то говорить... Я вот недавно, знаешь, даже в ресторане, в каком-то не ресторане, а в такой хорошей кафешке заказал самсу. И она мне, понимаешь, вот что самое интересное, по вкусу понравилось меньше, чем вот это вот, которое в обычном ларьке.
0: Ну да, есть
1: то
0: такое.
1: Есть, вот есть определенные...
0: Потому что
1: вот,
0: там,
1: да.
0: возможно, собачки сделали,
1: возможно,
0: а там ты уже привык, возможно. Да.
1: Да. Возможно, я уже привык к собачкам, а они там нормальное мясо делают, и мне уже не очень.
0: Ну, для кого-то дикость, это то, что
1: смотри,
0: мы едим конину.
1: Смотри, хозяйка, там помимо же... видишь, опять же, я себя как успокаиваю. Это мясо нормальное. Просто там в самсычной знают какой-то классный ингредиент, который они добавляют, и она такая вкусная.
0: Да.
1: Да, там просто ребята, повара просто уже со стажем. Им надо вообще дать там мишленовскую звезду. Вот некоторые есть такие ребята, самосычные работают.
0: Вот единственное,
1: там покупаешь,
0: конечно,
1: пальчики оближешь.
0: Ребят, вот единственное, что меня напрягает, вот есть такие хозяйки, у которых вот стилеты, такие длинные-длинные ногти.
1: А, вот это
0: и
1: вот
0: она
1: я,
0: вся
1: да.
0: такая чистюля. Никто не говорит, что она грязнуля. Никто, ребят, девчонки, вы все красивые, все ухоженные, все прекрасно. А, она там моется по 10 раз, в душ ходит, все, я все понимаю.
1: Да.
0: Но когда она месит тесто и готовит булочки, и из-под ее ногтей любые бактерии, любые, а там их дофига, ребят.
1: По-любасу.
0: Да? И они все равно попадают. Вот я бы не ела все-таки с ее рук. Мне неприятно, вообще неприятно.
1: Ну, смотри,
0: и
1: ты
0: когда
1: не с ее
0: у меня
1: ешь.
0: Были ногти, у меня не были длинные ногти, когда у меня были ногти, я просила замешать фарш своего супруга, и то он ногти прям в ноль просто вот так отрезал. У нас такой бзик. Ну, ты знаешь,
1: знаю, знаю, знаю, да, конечно.
0: Вот. Или я надевала какие-то перчатки, или я просто готовила другие блюда, где мне не надо соприкасаться с тестом, где мне не надо что-то руками замешивать. Вот тогда да. Вот когда я вот ногти носила, да. Но сейчас я стараюсь вообще ногти не носить. Мне кажется, все равно это как-то...
1: Хозяйка, помнишь такой старый фильм, комедия, про где главного героя играет Билл Мюррей? Называется он «А как же Боб?»
0: Да.
1: Вот, там у этого человека как раз-таки были проблемы, вот он все время там все протирал, да, то есть и со временем, да, как-то, ну, когда он начал в семье психолога жить, там как-то он постепенно избавился, да. Я понимаю, когда, например, это у тебя болезнь, но когда вот у тебя развивается, знаешь, какая-то паранойя.
0: Паранойя.
1: Это уже тоже, мне кажется,
0: все
1: уже клинически, конечно.
0: Да.
1: То есть я понимаю, ну, но если вот... Вот так разобраться, вот этот же даже паранойный человек, если его встанет вопрос перед выбором, вот сейчас либо съесть эту самсу, или остаться голодным, он же, ну, то есть, он же съест ее, понимаешь?
0: Ну, да, да.
1: Да, то есть, опять же-таки, в какие,
0: подожди,
1: в какие ситуации попадаешь?
0: Ну, ситуация, мы же сейчас не ситуации обсуждаем.
1: Нет, ну, смотри,
0: да?
1: Например, когда, да, например, когда у тебя куча денег, ты, например, можешь даже не, до, ну, ты, ну, как-то не доходится у тебя момент до того, что ты проголодался, и ты можешь везде, там, где угодно покушать, то есть... Вот, понимаешь?
0: Так.
1: Если ты финансово обеспечен, то есть, естественно, ты можешь там заказать хоть с другой страны, чтобы тебе привезли там, я не знаю, с Неаполя пиццу только
0: ну,
1: что.
0: Нет, ну, понятное дело, что если бы мы были очень голодными, мы бы съели все, даже то, что ногами приготовлено. Но когда у нас есть выбор... Почему бы не выбирать лучше?
1: Да,
0: Антон?
1: Не, я согласен. Ты знаешь, вот просто я
0: и ты бы, если бы остался на необитаемом острове со мной, то я бы тебе,
1: вообще,
0: для тебя тоже стала бы той самой
1: скажу, Дженнифер.
0: Брук Шилдс из фильма «Голубая лагуна». Понимаешь?
1: Да что там, Анджелина Джоли ты у меня была бы.
0: Это сейчас ты на обычную меня не смотришь, и ты говоришь, фу-фу-фу, какая некрасивая женщина.
1: Там ты у меня вообще была бы номер один женщина во всем мире.
0: Вот, видишь,
1: потому что других-то нет.
0: Ну да.
1: Ну да, она без рыбы и рак рыба.
0: А, так, вот нам написали. Все, замолчи.
1: Ладно.
0: Привет, если бы у меня было много денег, то взяла бы на работу шеф-повара со звездой Мишлен, чтобы он мне готовил завтрак, обед и ужин дома. Ну, это да, так делают богатые люди.
1: Вот это молекулярная кухня.
0: Так, да. Здравствуйте, купи 4 беляша и собери кошку.
1: Кстати, ничего, такой пазл.
0: А, подскажите, почему ваша волна не включается на Яндекс.Алисе? С удовольствием дослушивала бы вас на работе, но никак не включается.
1: А, подскажу вам, на Яндекс.Алисе, потому что вы говорите, поставь в Радио Энерджи, он ставит другую волну. Вы ставьте, вы говорите Алисе просто, чтобы он ставил по частоте 102,2 FM.
0: А, вот вам лайфхак. Ребят, всем доброе утро, вернемся через 3 минуты.
2: Здесь Азарова, здесь Павлов. Это Васаби, то, что взбодрит тебя осенним утром.

0: Итак, ребята, всем доброе утро. Приветствуем вас на волнах Energy FM в рамках Wasabi Show. И что мы сегодня обсуждаем? Тосечка предлагала тему взять такую: изменять или нет? А я все-таки выбрала выбор Муратика, нашего звукорежиссера. Он сказал: задай всем вопрос. Дома?
1: Да, питаться. Или где-нибудь.
0: Или в ресторанах. Да.
1: Смотри,
0: ребят,
1: ресторан
0: пока у нас лидирует питание дома.
1: Ресторан — это также считается, да? То есть где-то на базарах, да? То есть имеется в виду,
0: там,
1: в кафешках.
0: Ну да, там общепит, да. Ну все, пускай все, будет все. Не
1: общепит,
0: ресторан,
1: общепит,
0: а вообще.
1: Общепит и домашняя еда, да? Вот так.
0: Да. Да. А давай немножечко по твоей теме пробежимся. Как ты думаешь, изменять или нет? Ты же хотел ее взять.
1: А, я сейчас не в настроении.
0: Почему?
1: Именно, ну, я уже настроен на тему обсуждать, где кушать. Где кушать?
0: Да. Ой, поросенок,
1: да, конечно же, нет.
0: Что? Ты дома голосуешь?
1: Дома кушаю, да.
0: Кушаю, я опять кушаю.
1: Шамкаю.
0: Что с тобой, Антон?
1: Я не знаю, я просто...
0: Ты точно анализ сдавал?
1: Я просто после поликлиники пока, понимаешь, постоял там
0: стресс.
1: В очереди. Конкретный стресс, Элечка.
0: Рассказывай.
1: Ну, во-первых, ты хоть приходишь раньше времени, да? То есть ты не можешь зайти в поликлинику. Почему, не знаю. Почему-то вход в нее становится доступен без 10:08.
0: Угу.
1: Вот.
0: Ну, они с 8 открываются.
1: Ну, вообще с 8 открываются кабинеты уже. Ну, я
0: кабинеты,
1: не знаю.
0: Да?
1: Ну,
0: и,
1: ну, возможно, с 8, но тогда и врачи бы стояли, понимаешь?
0: Подождите, а я думала, поликлиники с 7 утра нет, да, с 8 работают?
1: Ну, как-то, знаешь, врачи же тогда вот тоже, если вот врач кабинета открывается в 8,
0: да.
1: И поликлиника в 8, значит, врач уже не успеет, к примеру, да?
0: То ну,
1: есть
0: да.
1: 8 принять. Вот, и я пришел где-то за 40 минут, я уже был, вот я тебе рассказывал, 6-м. Пока я дождался своей очереди, там люди очень напряженные, злые немножечко.
0: А среди бабулечек побыл, там ты что, скандал? А если ты еще автобусом воспользуешься, ребята?
1: Я автобусом воспользовался, потому что...
0: А там тоже злые.
1: Подожди, на такси это было бы еще дольше, оказывается. Ну, не знаю,
0: почему. На автобусе быстрее, да.
1: На автобусе, да, по выделенной я доехал хоть и с пересадкой быстрее, чем на такси. Я тебе скажу так, вроде бы и не было прям такой давки. Но люди в автобусе, вот особенно есть такие, либо женщины какие-то такие, знаешь, мега сердобольные.
0: А, я знаю. Нет, я уже знаю, что они уже злые, они ждут.
1: Она на стреме, да. Поругаться. Сейчас, подожди, когда ты ей наступишь на ногу или там нечаянно заденешь, или не пропустишь. И вот знаешь, ты стоишь, ну, можно же сказать, там, например, молодой человек, пропустите, да. Она как танкер, как танк, ломится, просто никого не видит.
0: Расталкивает всех, да.
1: Еще и знаешь... Mm-hmm. Еще ты виноват, что ты стоишь,
0: да.
1: Не важно, что ты сам вдавливаешься в кого-то. И вот она, знаешь, с таким лицом еще поворачивается, там, я не знаю, лицо Халка, знаешь, она такая: «Ты выходишь!» Я такой: «Женщина, я говорю, я вас пропускаю». Ну, как-то, знаешь,
0: да,
1: ну...
0: Да.
1: И вот этот фрагмент нагнетания градуса отрицательной энергии
0: он
1: во всем автобусе, он растет.
0: Не только в автобусе. Автомобилисты, вот за рулем мужчины очень агрессивные. Очень агрессивные,
1: мне почему-то,
0: ребята.
1: Почему-то так стало, это очень грустно. Ребят, давайте жить дружно. Все-таки мы
0: да,
1: же живем в одной стране, в одном городе. И, ну,
0: еще бывает такое.
1: Все опаздывают,
0: да,
1: я все понимаю.
0: Кто-то паркуется, чуть замедляется. И вот сзади встанет и сигналит. Вот
1: просто,
0: создает нервную обстановку.
1: Да,
0: ну подожди
1: просто,
0: ты,
1: да,
0: ну ё-моё.
1: Просто знаешь, вот я тебе хочу сказать, хозяйка, да. Вот из-за некоторых вот таких вот персонажей, да, нервных, все мы опаздываем, я понимаю. Но вот хозяйка тоже говорит мне: выходи раньше.
0: Да,
1: выходи раньше. Вот как бы это, знаете,
0: Антошка,
1: страшно и прискорбно не звучало, я вот
0: факт.
1: Честно, и это факт.
0: Факт.
1: И вот, ну, и вот,
0: если ты знаешь, что будут пробки, выходи раньше.
1: Вот, честно,
0: если ты опять не успеваешь, еще
1: хозяйка,
0: раньше.
1: Хозяйка, вот честно, я подъезжал к эфиру немножко взвинченный после вот этих передряг в поликлинике, потом здесь, и только благодаря эфиру я сейчас вытянул мое настроение. Спасибо тебе, спасибо слушателям, прям...
0: Не становись этим маятником.
1: Да, я выдохнул, да, вот этот деструктивный маятник, который
0: да,
1: потом...
0: Да, негативный.
1: Но знаешь, честно, я зашел сюда уже в таком, знаешь, в защитном положении, что сейчас ты будешь на меня наезжать, и я начну тебе как что-то говорить, что это тут человек... И вот видишь, как это работает.
0: Да.
1: Хотя на самом деле...
0: А тут все нормально.
1: Я ехал с удовольствием на эфир, и вот, ну, у меня был... Я не хотел вообще даже его пропускать. Почему? Потому что вчера вообще бомбически был эфир, мне кажется.
0: Да.
1: Да, ну, все здорово.
0: А, все.
1: Вот, все сейчас замечательно.
0: Теперь ты позитивный.
1: Да. Спасибо.
0: Позитивом делимся с вами, ребята, пожалуйста.
1: И мы делимся с вами, ребят.
0: И обязательно, ребят, вот вы сейчас едете на работу, да, по улице Абая, там по главным каким-то улицам. Если вы видите, что со дворов кто-то выезжает, пропускайте всех, но они спешат, да, на работу, они спешат по делам. Все-таки это не ваша собственная дорога.
1: Да, давайте, ребят, видеть, например, уступайте, уважать дорогу друг друга, видеть наперед, когда уже вот, например, перекресток забит, и ты уже еще видишь, что хоть
0: не
1: зеленый.
0: Не выезжай на
1: него. Ну не выезжай, подожди чуть-чуть.
0: Даже если зеленый, только загорелся, да, не выезжай.
1: Ну подожди чуть-чуть. Вот да, не себя поуважай. Это было бы здорово.
0: Да, ребят.
1: Вот.
0: Угу.
1: Так, теперь мы послали лучики добра всем.
0: Все. Да, послали.
1: Кстати, хозяйка, вот опять же таки, я знаешь, над чем задумался? В пробках и вот в очередях. Давай все-таки возьмем вот такую с тобой тему. Вот, я не знаю, любой день выберем и скажем вот нашим слушателям, давайте сегодня сделаем какое-нибудь одно мелкое добро, маленькое добро хотя бы. И на следующий день поделимся этим добром. Пусть оно будет незначительное, может быть, кто-то значительное сделает и подаст пример. Но все-таки.
0: Добро?
1: Да. Кто какой сделал добрый поступок, например, вчера мы возьмем. То есть, например, сегодня мы объявим, давайте сделаем обязательно. И пусть традиция будет,
0: но
1: например.
0: Мы же завтра захотели, у нас много слушателей голосуют, хотят, чтобы мы завтра обсудили тему дом или
1: нет,
0: квартира.
1: Нет, завтра давай дом или квартира. Ну, к примеру, я
0: добрые
1: вот сейчас...
0: Дела.
1: Да, добрые дела.
0: Туда в первую очередь относятся, чтобы вы пропускали друг друга на дороге и не создавали пробку.
1: Да пусть
0: пробку.
1: Даже такое мелкое.
0: А просто, знаешь, пробка же с этого и создается.
1: Конечно,
0: когда кто-то
1: да.
0: кого-то не пропустил.
1: Да.
0: Здесь набегает очередь из машин. Они друг друга пихают, пихают, не пропускают. Здесь еще копится на этой
1: они
0: улице.
1: Они друг на друга поругались. Он пришел на работу, тут ты еще с кем-то поругался.
0: Да.
1: И потом принес домой. Вот весь день ваш и прошел.
0: Вот пишут нам, водители женщины никогда не пропускают.
1: Да,
0: неправда.
1: Ну прям, неправда, я вам
0: неправда,
1: скажу, неправда,
0: ребята, ну что вы врете?
1: Это вот сейчас
0: наоборот,
1: говорит...
0: женщины часто пропускают. Сейчас скажут, ну потому что ты женщина, тебя пропускают. Неправда, я пропускаю мужчин, женщин всех.
1: Я
0: вот
1: скажу,
0: Антона,
1: знаешь,
0: жена за рулем, она всех пропускает.
1: Знаешь, кто не пропускает, я тебе скажу? Это вот такие скворливые старички, я не знаю, за рулем.
0: Вот
1: извините,
0: мужчины,
1: пожалуйста, мне
0: мужчины,
1: кажется, вот такие в основном.
0: Мужчины в преклонном возрасте очень часто не пропускают.
1: Он еще, знаешь, стоит, тупит и вот так смотрит вперед.
0: Да.
1: На него проезжаешь, смотришь, а он тупо вперед смотрит, он понимает, что он виноват.
0: Сзади меня, например, я прошусь в этот ряд. Сзади меня скопилось много людей. Они могут быстренько проскочить, да, на светофоре где-то, да. Я перестраиваюсь, ну кто-то тупанул, ну пропусти, и все проедут. Ты не только одного пропустишь, ты пропустишь всю вереницу автомобилей, которая накопилась сзади этого водителя.
1: Ай, красава.
0: Все, всем доброго утра. Да, да, будьте добрыми, пожалуйста, будьте добрыми.

0: Залог идеального осеннего утра.
1: Так, ребята, мы продолжаем наш эфир. Пишите нам 8-700-107-10-22.
2: Да, срочно!
1: Ну что с тобой?
2: Я просто...
1: Не раздражай меня. Твоя рубрика готова, шутки?
2: Шмотки.
1: Шутки?
2: Прикинь, была бы...
1: У тебя, Тосечка, очень синие губы, кстати.
2: Да?
1: Да. Вот у меня брат на днях снимал мукбанг, и ему написали: у вас синие губы, у вас проблема с почками или сердцем?
2: А, у меня с почками, да.
1: У тебя синие губы сейчас.
2: Сейчас разотру, пока красные
1: стал. Нет, а зачем растирать, чтобы они стали красными? Наоборот, это же хорошо, что у тебя синие губы.
2: В смысле, я...
1: Ну, то есть мы сразу видим, что есть проблемы.
2: Эдвард Каллен.
1: Надо идти под нож. Так же говорят врачи, да?
2: Потом... А если я вампир, то под осиновый кол?
1: Ты не вампир.
2: Ну да, далеко.
1: Ты обычный тушканчик, никому не пригодившийся.
2: Слушай, при чем тут тушканчик и вампир? Могла бы сказать хотя бы там.
1: Ой, я забыла, ты же этот одинокий голубь на карнизе за окном. Водители женщины никогда не пропускают, а когда им нужно... Вот старички, да, тоже не пропускают. Женщины то же самое, 90% не пропускают. Да ладно, ребята. Мужчины, вы чего так взбеленились? Мы же знаем, что это вы не пропускаете.
2: А у нас еще есть такие слушатели, которые раз напишут, а потом раз удалят сообщение.
1: Доброе утро, васабушки. Тема «Жена старше мужа. Плюсы и минусы. Это хорошо или плохо?» Мы уже это обсуждали. И все сказали, что это хорошо и это
2: во
1: неплохо.
2: Благо.
1: Если
2: вообще
1: любят друг
2: мы
1: друга...
2: мы дошли в этот момент.
1: Ребята, посмотрите на статистику.
2: Покорны.
1: Каждый третий брак распадается.
2: Покорны.
1: И в этом каждом третьем браке муж старше жены. Все.
2: Там не важно, да.
1: Все. Ребят, там нет такого, что они распадаются, потому что жена была старше. Ноль вообще процентов. Ноль. Что они расстались из-за того, что жена была старше. Они расстаются, потому что мужчина вот ведет образ жизни, как наш Антон Павлов. Вот, сидит напротив меня.
2: А как?
1: Чего? Как? А чего?
2: А чего?
1: А где?
2: А где?
1: Что? Когда?
2: Да, все.
1: Да? Окей?
2: Да, окей.
1: Или не окей?
2: Окей.
1: Окей. Так. Что ты хочешь сказать? Что-нибудь хочешь сказать еще? Или будешь меня перебивать?
2: No, перебиваешь.
1: Вот еще здравствуйте. Я все-таки предпочитаю питаться дома. У меня супруга очень вкусно готовит. И да, я могу готовить сам, но зачем мне это делать, когда я занят с 7 утра до 10 вечера? Приезжаю домой, никакой, всегда меня ждет какая-нибудь вкуснятина. Я стал ловить себя на той мысли, что я спешу к этой вкусняшке даже больше, чем к жене.
2: Молодец.
1: Вот такое признание. Но мы не осуждаем, знаешь почему? Потому что ты хотя бы нашел в себе силы признать это, да? Это уже дорогого стоит.
2: Жена... А вот знаешь, вот хозяйка, вот бывает же, просто я был в некоторых гостях, где вот просто есть человеку, ну, не дано готовить. Может быть, он и старается, но мы знаем он такого, да. Там
1: вот
2: просто,
1: еще...
2: понимаешь, она готовила суши, а получился суп.
1: Да. Вот еще пишут: жена старше на 2 года и 2 месяца. Женаты 15 лет, 5 детей. Так это вы ровесники, 2 года это разве срок вообще?
2: Ну, да.
1: 2 года это вообще 0 разницы. Даже 3 года это 0 разницы, вы ровесники. А вот еще мужчина написал: здравствуйте, моя супруга старше меня на 9 лет. В браке уже 23 года. Люблю ее безумно. Будем стареть вместе. Ни на каких молодух я никогда не посмотрю. Моя жена круче всех. Самая-самая любимая, самая для меня красивая. Вот такое сообщение.
2: Молодец.
1: Вот и все, ребят. Так, Назира написала: привет, любимые. Я всегда пропускаю женщин, потому что знаю, школа, допы, все на них. И призываю всем делать так же. По теме «люблю есть вне дома». Назира, мы с тобой когда-нибудь поедим вне дома.
2: Вот
1: она ездит.
2: Назире огромный привет.
1: Назира, тебе привет.
2: Пламенный.
1: Я надеюсь, мы к тебе придем в гости. Вот Тосечка тебя приглашает, Назира, в гости. Антон, понимаешь как? Антон бы пришел, но, возможно, его могут не пустить. Что такое?
2: Ну, работа там и все дела, да. Какие-нибудь халтурки.
1: Что ты мне показываешь? Я ничего не понимаю. А, ладно, все, молчу. Да. Да приходите в гости, да что-то такого, Тосечка. Бери вон свою красавицу ненаглядную и приходите. Я вас приглашаю сама к Назире. Это наша слушательница, ребята, она нас приглашает в гости. С семьями, да. Вот тебе привет огромный, Назирочка. Так, что еще нам написали? Здравствуйте. Давайте обсудим разницу в возрасте. Вот мой муж старше меня на 15 лет, и я вижу, как он стареет и слабеет. И мне это неприятно. Вот надо было выходить замуж за молодого. Вот тебе было бы всегда приятно. Ты стареешь.
2: Всегда бы напрягалась.
1: Нет, нет. Вот ты стареешь, а он только расцветает с каждым годом. Расцветает.
2: Вообще, поверь мне, нерадостно это становится.
1: Почему нерадостно?
2: Потому что ты видишь, как он цветет, а ты увядаешь.
1: Ну да, да. Здравствуйте, вчера решил приготовить торт по просьбе детей. Жена сделала коржи, жена сделала крем, а дети все равно сказали: папа, какой вкусный торт ты сделал. Да, ребят, еще бывает такое. Например, берешь там родительский чат,
2: да.
1: Школьный чат, да, там.
2: Мне это неизвестно, неведомо.
1: Ну, например.
2: Да, я понял.
1: Если пишу сообщение я, будет мало ответов. Если пишет мой супруг, то мужчине отвечают больше.
2: А почему такая закономерность?
1: I don't know. Because мы живем...
2: This is a man's world. Да, ты про это хотела сказать?
1: Да, в мире мужчин.
2: Да.
1: Так, ребята,
2: так что,
1: давайте
2: без лишних
1: небольшая
2: вопросов,
1: музыкальная пауза, а потом
2: Джакалик.
1: У нас будут шутки. Давай.
2: Да, прибаутки будут.
1: Давай, музыка.
0: Как бороться с осенней хандрой? Просто слушай

0: Пицца. Юмор Павлова.
1: Так, ребята, всем доброе утро еще
2: там
1: раз.
2: Рубрика?
1: Шутки. А. Уже отзвучала перебивка. Давай
2: ну
1: свои
2: все.
1: Шутки.
2: Тогда, пожалуйста, вы соскучились. Я просто так усерднечко...
1: Разговаривал?
2: Да.
1: Мы тут очень громко с Тосечкой сплетничали.
2: Женатый – это не политкорректно. Следует говорить «человек с ограниченными возможностями».
1: Ну вот, да.
2: Вовочка снял на видео «День учителя» и закончил школу с золотой медалью. Зай, а я девушка твоей мечты? Ты намного больше этого. Насколько больше? Килограммов на 20.
1: Ну, это как-то вот не совсем шутка. Какая-то она неприятная.
2: Хорошо. Прочитал на входе в аквапарк: вход только в шапочках для плавания. Зашел только в шапочке для плавания. Выгнали. Видать, не до конца шапочку натянул. Знаете ли вы, что сидящая на гнезде у вашего окна ворона в период с 4 до 6:30 может каркнуть 453 раза? Вот так, сведения. Ну, я не считал, правда. Я все.
1: Все?
2: Да.
1: Ну, хорошо, ребята.
2: Пожалуйста.
1: Так, подождите, у нас все, время вышло.
2: Да, я
1: поэтому. Ребят, прощаемся с вами до завтра. С вами были Антон Павлов, Эльвира Азарова. Встретимся с вами уже на этой же волне завтра.
2: Ну, завтра.
1: В рамках Асаби-шоу.
2: Пока-пока.
3: Осень. Время, когда мы...

0: жерде жаңа көз.
1: Жерге бар жерде көңілге бар. Energy FM.
2: А сейчас дискотека.
3: Поставьте ноги на ширину плеч.
4: Диджей
5: Игрун.
6: Диджей Игрун представляет
7: Presents Super Pump Show.
8: Super Pump Show.
9: Super Pump Show.
10: Только лучшая танцевальная музыка.
11: Super Pump Show.
12: Сделай громче.
13: Get ready to pump.
14: Привет всем слушателям Energy FM. В эфире Super Pump Show и я, диджей Игрун. В ближайшие 60 минут для вас звучит только отборный танцевальный контент. Делаем громче и поехали. Это Super.

Это все на сегодня. Час пролетел на одном дыхании. С вами был диджей Игрун в проекте Super Pump Show на Energy FM. Трек-лист и запись эфира вы найдете в Instagram на странице Super Pump Show. Желаю всем хорошего настроения. До следующего четверга.